0: Merci.
1: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
2: На одной волне 104.2 Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ka-ching. Ульяновск FM. Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: 104.2. Ульяновск ФМ.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Заварск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

там, где музыка прежде всего. Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
3: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
1: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: дружбе или в расслабленной обстановке будут самыми удачными. Весы, возможно, разногласия и недоверие. Чтобы их преодолеть, придется пойти на уступки. Однако в результате компромисса вы получите даже больше. Скорпионы, день ревности и ссор на пустом месте. Но есть шанс решить какой-то давний и действительно важный вопрос. Стрельцы, возможны неприятности со здоровьем, могут понадобиться дополнительные расходы. Будьте максимально аккуратны во всем. Козероги, могут пошатнуться отношения с кем-то из коллег и партнеров. Скорее всего, это будет связано с доверием и деньгами. Водолеи, полного комфорта не будет. Обязательно придется преодолевать какое-нибудь препятствие. И препятствия будут сложнее, чем вы думаете. Рыбы. День непростой, но есть шансы разобраться со сложным делом. Просто заставьте себя это сделать.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Как известно, глотать батарейки опасно для жизни. Но инженеры из Массачусетского технологического института разрабатывают съедобную бумажную. Отрицательный полюс сделан из магниевого сплава, а положительный содержит триоксид молибдена и активированный уголь. Между ними находится биоразлагаемый электролит, который позволяет генерировать электрический ток. Чтобы все это сразу не растворилось в желудке, батарейку покрывают пчелиным воском. Изобретение создается для питания медицинских приборов, которым надо работать внутри тела, что-то исследовать или стимулировать различные органы. Действуют такие батарейки до 3 дней, а потом исчезают бесследно. Клинические испытания на людях планируют еще только

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 сентября 1999 года в Лондоне у станции метро Бейкер-стрит открыли памятник Шерлоку Холмсу. Трехметровая бронзовая фигура в длинном плаще, шляпе с небольшими полями и трубкой в правой руке задумчиво смотрит вдаль. Прототипом Холмса считается профессор Эдинбургского университета и наставник писателя Джозеф Белл. Он был таким наблюдательным, что мог по мельчайшим деталям определить характер, занятия и даже прошлое человека. Внешне книжный Холмс тоже похож на профессора. Высокий рост, поджарая фигура, орлиный нос и пронзительный взгляд. Образ знаменитого сыщика так популярен в мире, что снято уже 250 фильмов, сериалов и мультфильмов с его участием. Одной из лучших экранизаций считается советский сериал 80-х годов. Его оценили и на родине писателя. Британский премьер тех лет Маргарет Тэтчер говорила, что советский фильм лучший, а королева Елизавета II наградила орденом Британской империи российского актера Василия Ливанова за создание самого верного образа легендарного сыщика. Награду Ливанов получил в Москве в 2006 году из рук посла Великобритании.
4: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.
0: Инструментальная музыка на Ульяновск FM.
2: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
3: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте. С новостями Дарья Колоцна. В Ульяновске на перекрестке улиц Спаска и Ленина начали укладывать новые трамвайные рельсы. Глава города Александр Балдакин поручил быстро смонтировать участок, строго соблюдая технологии. Работу ведет МУП «Ульяновск Электротранс». На данный момент уложены рельсы и шпалы в сторону северной части города. На их крепление уйдет около 10 дней. Затем работа продолжится в сторону Засвияжья и Кендиковки. После этого пути отсыплют щебнем, проведут выправку, подбивку, балансировку и обкатку техническими вагонами. Также на этой неделе начнется замена путей на примыкании улиц Спаска к бульвару Пластова и улице Радищева. До конца текущего года в селах Ульяновской области запустят 32 новые вышки связи. С 2021 года в регионе уже построено 110 базовых станций, обеспечивших интернетом 4G более 28 тысяч сельчан. Губернатор Алексей Русских поручил сохранить темпы строительства. Область входит в пятерку самых активных регионов при голосовании за установку вышек. До 8 ноября продолжится голосование на следующий год, от которого зависит приоритетность появления интернета. В ближайшее время МТС и Т-Мобайл установят станции в селах Дубровка, Белый Ключ и еще 6 районах вдоль федеральных трасс. Со следующего года абитуриенты педагогических вузов вновь будут сдавать профильные ЕГЭ, соответствующие их будущей специальности. Например, будущие учителя математики вернутся к экзамену по математике, истории, по истории и так далее. Как заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, от этой практики поступления отказались несколько лет назад. Однако сейчас обязательным вступительным испытанием на педагогические направления является обществознание. С 1 октября в России планируется запустить проверку полисов ОСАГО дорожными камерами. Система будет сверять госномер с базой данных и передавать информацию в ГИБДД для вынесения постановления. Штраф за первое нарушение составит 800 рублей, за повторное – от 3 до 5 тысяч рублей.

0: Поскольку гены возрастных изменений схожи у обоих видов, открытие поможет изучать механизмы старения на стыке ветеринарии и медицины.
1: Реклама.
2: Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Виага». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
3: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Есть люди, которые уходят из ресторана с мятной конфеткой, а есть такие, кто уносит с собой держатель для туалетной бумаги. Опрос во Франции показал, 94% владельцев ресторанов сталкиваются с воровством. Британцы не отстают. Там каждый четвертый посетитель пабов признался в краже, а среди молодежи это делал каждый третий. Психологи называют это эффектом Робина Гуда. Когда человек оставляет за ужин кругленькую сумму, ему кажется, что симпатичная деталь на столе – это почти что подарок, и заведение от этого не обеднеет. У Гордона Рамзи в лондонском ресторане всего за одну неделю утащили 500 фирменных фигурок кошек. В сети Flatiron за пару лет гости случайно унесли 20 тысяч миниатюрных топориков для стейков. Несут все. Ложки, тарелки, кувшины, пепельницы, мыльницы, цветочные горшки и даже элементы сантехники. Одни пытаются победить это штрафами, а другие превратить воровство в маркетинг. Так, в итальянском ресторане Джейми Оливера за возврат украденных вещей предлагают бесплатную порцию равиоли. А в сети Sexy Fish на фирменных аксессуарах сделана надпись «Украдено из Sexy Fish». Это одновременно и шутка, и реклама, и стратегия предотвращения краж.
1: Ульяновск FM.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 2,7 метра в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск FM, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 сентября 1948 была основана японская транснациональная корпорация Honda Motor. Изобретатель Сэйтиро Хонда начинал с производства поршневых колец, а открыв компанию вместе с финансистом Такео Фудзисава, выпустил первый мопед Dream. К 60-м годам компания уже стала крупнейшим в мире производителем мотоциклов, а Сэйтиро задумал создать небольшие спортивные машины для узких японских дорог. Первым четырехколесным проектом стал миниатюрный родстер S350 с мотоциклетным мотором. В 1972-м появился Civic. Экономичный и экологичный автомобиль стал хитом, особенно после топливного кризиса 1973-го. В ассортименте Honda садовая, строительная и водомоторная техника, силовые установки и двигатели, а также легкий реактивный самолет бизнес-джет Honda Jet. В 2000-е Honda показала одного из первых гуманоидных андроидов – Асимо. Он умел ходить по лестнице, распознавать лица и жесты. Сегодня роботы трудятся на совместном предприятии «Джак Honda» в Гуанчжоу. Помогают собирать электрокроссоверы.
4: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
1: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
2: Реклама.
3: «Окна от Бориса». 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
3: В Ульяновске по поручению главы города Александра Балдакина начали подготовку к весеннему паводку. В микрорайоне Мостовая чистят водоотводные лотки, траншеи и канавы для отвода стоков при затяжных дождях. Накануне специалисты управления инженерной защиты прочистили водопропускную траншею у дома 21 по улице Пригородной, а также сделали 5-километровую противопожарную опашку в селах Белый Ключ и Арская. На склад государственной аптеки Ульяновской области за неделю поступило 7 тысяч упаковок льготных лекарств на сумму более 52 миллиона рублей. Среди них препарат от бронхиальной астмы и по программе 14 высокозатратных нозологий. Скоро медикаменты отгрузят в аптечные учреждения. Узнать подробности можно по телефону горячей линии 34-00-03. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия с признательностью принимает приглашение на саммит G20, который пройдет с 14 по 15 декабря в Майами. По его словам, данное предложение будет рассмотрено, и российская сторона по дипломатическим каналам обсудит с США возможность участия Владимира Путина в этом форуме. Ранее госсекретарь США Марко Рубио подтвердил направление приглашения российскому лидеру. Стоит отметить, что решение об окончательном участии главы государства будет приниматься ближе к дате проведения мероприятия, после завершения необходимых дипломатических процедур. В Госдуме предложили выдавать школьникам из нуждающихся семей продуктовые сертификаты на июнь, июль и август. Инициатива связана с тем, что после закрытия школьных столовых расходы на питание полностью ложатся на родителей. Размер сертификата привяжут к региональной ситуации.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Есть люди, которые уходят из ресторана с мятной конфеткой, а есть такие, кто уносит с собой держатель для туалетной бумаги. Опрос во Франции показал, 94% владельцев ресторанов сталкиваются с воровством. Британцы не отстают. Там каждый четвертый посетитель пабов признался в краже, а среди молодежи это делал каждый третий. Психологи называют это эффектом Робина Гуда. Когда человек оставляет за ужин кругленькую сумму, ему кажется, что симпатичная деталь на столе – это почти что подарок, и заведение от этого не обеднеет. У Гордона Рамзи в лондонском ресторане всего за одну неделю утащили 500 фирменных фигурок кошек. В сети Flatiron за пару лет гости случайно унесли 20 тысяч миниатюрных топориков для стейков. Несут все. Ложки, тарелки, кувшины, пепельницы, мыльницы, цветочные горшки и даже элементы сантехники. Одни пытаются победить это штрафами, а другие превратить воровство в маркетинг. Так, в итальянском ресторане Джейми Оливера за возврат украденных вещей предлагают бесплатную порцию равиоли. А в сети Sexy Fish на фирменных аксессуарах сделана надпись «Украдено из Sexy Fish». Это одновременно и шутка, и реклама, и стратегия предотвращения краж.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 сентября 1948 была основана японская транснациональная корпорация Honda Motor. Изобретатель Сэйтиро Хонда начинал с производства поршневых колец, а открыв компанию вместе с финансистом Такео Фудзисава, выпустил первый мопед Dream. К 60-м годам компания уже стала крупнейшим в мире производителем мотоциклов, а Сэйтиро задумал создать небольшие спортивные машины для узких японских дорог. Первым четырехколесным проектом стал миниатюрный родстер S350 с мотоциклетным мотором. В 1972-м появился Civic. Экономичный и экологичный автомобиль стал хитом, особенно после топливного кризиса 1973-го. В ассортименте Honda садовая, строительная и водомоторная техника, силовые установки и двигатели, а также легкий реактивный самолет бизнес-джет Honda Jet. В 2000-е Honda показала одного из первых гуманоидных андроидов – Асимо. Он умел ходить по лестнице, распознавать лица и жесты. Сегодня роботы трудятся на совместном предприятии «Джак Хонда» в Гуанчжоу. Помогают собирать электрокроссоверы.
4: Ульяновск FM.

даже не пришлось успеть в последний раз набрать его несложный номер. Но в первый раз несла она ему цветы, две ярко-белых лилии, в знак, что более никто, кроме него, так не называл ее по имени.

стала. Нет, не страшила ее смерть. Скорее она о ней мечтала. Бывало, знаете ли, сядет у окна

какая в сущности смешная вышла жизнь. Хотя что может быть красивее, чем сидеть на облаке и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: it on, putting it on, putting it on the R-I-T-Z. How about you and me, says
1: реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.
1: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM. Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
3: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
1: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
2: Реклама.
3: Окна от Бориса. 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: и погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск-ФМ.
1: Инструментальная музыка. На Ульяновск-ФМ.

0: Радио Ульяновск-ФМ. Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
2: 26 сентября с 9 до 14 часов рядом с домом быта на улице Гончарова, 23Б, в Ульяновске будет работать передвижной флюорограф. Жители города смогут пройти бесплатное флюорографическое обследование. Результаты сообщат на месте в течение нескольких минут. С собой нужно взять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Акцию проводят во время недели национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона. 25 сентября в 16 часов креативное пространство «Квартал» на улице Ленина, 78, в Ульяновске откроет осенний сезон программы для единомышленников. Вечер начнется с живого джазового выступления, а в 18 часов пройдет мастер-класс по киносайге. А в 19 часов состоится первый показ киноклуба «Киноклубень» с мультфильмом Тома Мура «Песнь моря», после чего гости смогут послушать пластинки, поиграть в настольные игры и согреться горячими напитками. По итогам прошлого года Россия заняла второе место в мировом рейтинге экспортеров оружия по объему продаж – 15 миллионов долларов. В тройку лидеров вошли США и Германия. При этом рейтинг учитывает только коммерческие контракты. Несмотря на закрытие официальной статистики, после начала СВО российскому ОПК удалось кратно нарастить гособоронзаказ и сохранить экспортные поставки за счет перехода предприятий на военные рельсы. Снижение транспарентности данных объясняется защитой импортеров от вторичных санкций. Российские ученые заявили о технологическом прорыве в реабилитации после инсультов, черепно-мозговых травм и нейрохирургических операций. Эффективность восстановления выросла благодаря масштабированию транскраниальной магнитной стимуляции, технологии виртуальной реальности VR и робототехники, которые помогают здоровым зонам мозга брать на себя утраченные функции. Ученые также отмечают стабилизацию числа инсультов и снижение смертности за счет развития сосудистых отделений, предположив, что через лет 30 появится заместительная терапия, печать инженерных конструкций и перепрограммированных клеток кожи для замещения поврежденных областей мозга. Ученые на примере озера Шира выяснили, при полном перемешивании слоев исчезает ядовитый сероводород, а экосистема восстанавливает микробный каркас из 21 штамма бактерий. Этот механизм позволит создать искусственные курортные озера в карьерах или морских бухтах. Однако эксперты предупреждают о необходимости сложных инженерных решений, специальных правовых механизмов и научного подтверждения лечебных свойств таких водоемов. Курс валюты на сегодня – доллар 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей 74 копейки.
0: Реклама.
3: Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
5: Завтра переменная облачность без осадков. Ветер восточный 3,8 метра в секунду. Ночью плюс 13-15. Днем плюс 19-21.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ее песни наполнены каким-то особенным теплом, и песни Шаде приятно послушать в эти осенние деньки. С вами Андрей Королев, я вас приветствую, желаю хорошего четверга. Сегодня уже 24 сентября, смотрим только вперед. У нас по плану группа Hi-Fi с песней «Беспризорник».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Все для комфорта дома.

0: Это группа Hi-Fi и песня конца 90-х, если быть точнее, 99-го года. Ну а мы смотрим вперед, у нас по плану уже следующее лето. Это песня Next Summer Дамиана Дэвида. А прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой, и сегодня поговорим про сказочных фей.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Феи – это собирательное название сверхъестественных существ и духов в фольклоре народов Западной Европы. Феи обладают магической силой, способностью менять облик и вмешиваться в жизнь людей. Сегодня феи. Исторически у феи не было крыльев, они летали сами по себе. Крылья добавили художники 19 века. Именно тогда феи начали рисовать в виде маленьких девочек или молодых девушек. Феи совсем не обязательно добрые существа. Они могли наказать человека безумием, превратить его в животное или украсть у него важную вещь. Чтобы не привлекать к себе внимания, люди никогда не произносили слово «фея» вслух. Их называли добрыми соседями или мирным народом. Попасть в мир феи тоже было опасно. Время там идет иначе. Короткий визит к ним может обернуться столетием в мире людей. От чар феи можно защититься камнем с естественным сквозным отверстием. У нас такие называют куриным боком. Считалось, что если посмотреть сквозь дыру в камне, то магия феи мгновенно рассеется. В честь феи назван маскировочный костюм шотландских снайперов Гилли Сьют. Гилли Ду – одинокий дух или фея, который жил в лесах Гэллаха и носил одежду из переплетенных листьев мха и травы, полностью сливаясь с природой. В психологии есть понятие «эффект феи Динь-Динь». Оно названо в честь феи из Питера Пэна. Эффект заключается в том, что страх или комплекс существует до тех пор, пока в него верят. Долгое время считалось, что моделью для диснеевской Динь-Динь 1953 года была Мэрилин Монро. Но на самом деле ею была забытая сейчас актриса Маргарет Кэрри. Образ доброй феи крестной – это искусственный образ, созданный французскими писателями в XVIII веке. Прямые предки феи крестных – это древнегреческие Мойры и римские Парки, богини судьбы. Именно они являлись колыбелью новорожденного младенца и наделяли ребенка дарами или проклятиями. Домашним феям в Англии категорически запрещалось дарить одежду. Оставленная в подарок рубашка воспринималась ими как оскорбление, рабское клеймо или знак увольнения. Джоан Роулинг взяла только последнее значение. В «Гарри Поттере» домашние эльфы получали свободу, когда им дарили что-то из одежды. И что на первом месте? У каждого из нас дома хотя бы один раз в жизни было мыло фей. Слово «фейри» по-английски – это буквально «фея». В 1898 году британская маловаренная компания Thomas Higley & Co. выпустила новое, потрясающе мягкое и воздушное мыло, которое решили назвать «фейри», то есть волшебным.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Ульяновск FM.

0: Ивановск-ФМ.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега Ульяновск-ФМ.

0: Там, где музыка прежде всего.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом

0: Если вспомнить, что у природы нет ничего невозможного, то этой осенью невозможно остановиться. Хочется продолжать снова и снова любоваться прекрасной осенней природой. Делать это лучше, конечно, в компании с отличной музыкой. У нас впереди Оливия Дин и песня «So easy to fall in love».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность без осадков, ветер восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск FM.
2: Мы с вами подошли к песням «Золотой коллекции», к той самой тройке хитов, которые нас радуют в последние четверти часа. В этом выпуске у нас сплошные громкие имена — Сэм Мартин и Дэвид Гетта. Еще послушаем Майкла Джексона и уже скоро Элтон Джон.
0: «Золотая коллекция» — радио Ульяновск.

0: золотой коллекции Дэвид Гетта и Сэм Мартин «Dangerous». Вот нужно быть все-таки осторожным с хорошей музыкой, потому что некоторые мелодии могут так привязаться. Хотя, с другой стороны, что в этом плохого? У нас впереди пятерка лучших песен любви, где одна песня романтичнее другой, пять песен любви. Начнем, как всегда, в 13.05. А еще у нас впереди Роберт Майлз, мелодия «Children», музыка, понятная без слов.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А, строение 1. Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность без осадков, ветер восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 19-21.
1: Пять лучших песен любви на радио «Ульяновск-ФМ» украсят ваш день.
2: Сегодня пять песен любви откроют «Империя», «Поезд на Ленинград», чуть раньше у нас «One Republic», «Need Your Love», а прямо сейчас самое долгое и протяжное признание в любви. Уитни Хьюстон.

0: Если есть любовь, должно быть и счастье. В пяти песнях о любви только что Альбан и Рамина Пауэр, Фели Чита, чуть раньше Дэрон Хейс, Insatiable. К пяти песням о любви обязательно вернемся, но теперь только завтра в 13.05. С вами Андрей Королев. Хорошего рабочего четверга нам всем. Впереди у нас Nickelback, When We Stand Together.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ростовск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.
1: В разгар рабочего дня, пусть это даже будет четверг, очень важно найти время для себя, остановиться, подумать о прекрасном, безо всяких условностей, и сделать это под прекрасную музыку. У нас впереди Эния с песней «Only If».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра переменная облачность без осадков, ветер восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 19-21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

0: Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. Ульяновск-ФМ.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

пресс, а мы вторим аккордом пиано, пока у бара готовят эспрессо. Еще немного и пора бежать, буквально 15 минут. Нам столько нужно друг другу сказать, пускай дела чуть-чуть подождут.

0: Хорошая музыка нас сопровождает всегда, а лучшие хиты прошлых десятилетий собираются вместе в нашей с вами золотой коллекции и радуют нас в последнюю четверть каждого часа. В этом выпуске у нас танцевальный хит «Имани» о том, что не надо стесняться, «Don't be so shy», чуть раньше «Моби» и откроет золотую коллекцию «Modern Token».
1: Золотая коллекция. Радио «Уль».

0: добавляем бодрости с помощью таких песен, добавляем энергии и движемся по намеченному плану в этом рабочем четверге. Впереди у нас Лиз Маклэрон, «Woman in Love». А еще у нас по плану инструментальная музыка. Послушаем Виктора Зинчука и мелодию «Эль Кондор Паса».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Сарай. Все для комфорта дома.

0: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск-ФМ.
2: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
3: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Ульяновск FM.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность без осадков, ветер восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

0: Золотые хиты — это «Why Con Dios» и «Вечные вопросы» в песне «What's a woman without a man». С вами Андрей Королёв. День добрый. Сегодня четверг, 24 сентября. Для кого-то четверг — очень важный день, потому что это подготовка к пятнице, а значит и к выходным. У нас впереди старый приятель, новый день календаря.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Все для комфорта дома.

Вроде бы знакомая песня, но как-то все звучит по-другому, немного динамично. И заодно послушали еще и саксофон Кенни Джи. Это знаменитый хит «Careless Whisper». А впереди у нас Крис Айзек и песня, которая стала его визитной карточкой «Wicked Game». Золотые хиты.

0: Приятно, что нас сопровождает еще и отличная музыка. Буквально каждую секунду можно протянуть руку, сделать погромче. У нас впереди музыкант, известный под псевдонимом Дати. Будем надеяться, что у него еще получится написать несколько крутых песен. Послушаем одну из его трендовых под названием «Take Me There».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность без осадков, ветер восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега Ульяновск-ФМ.

0: А вот сейчас можно познакомиться с песнями золотой коллекции, которая вот-вот начнется. В этом выпуске у нас Энрике Иглесиас, Sting и уже скоро Сиси Кейдж, Soul Survivor.
1: Золотая коллекция. Радио Ультра.

0: В золотой коллекции Энрике Иглесиас «Hero». Впереди у нас «Живаго» «Celebrate the Love», а еще по плану инструментальная музыка, гитара и саксофон, соответственно, Дэйв Стюарт и Кэнди Далфер.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность без осадков, ветер восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 19-21.
4: Реклама. «Окна от Бориса». 653-753.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Есть хорошие песни, которые нам помогают немного разогнаться, а потом немного остановиться. Впереди мистер Данос, «Оу-ла-ла». Прекрасно подходящая песня для рабочего четверга.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность без осадков, ветер восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают. В этом выпуске Hurts, Wonderful Life, чуть раньше Крейг Дэвид и уже скоро Roxette, The Look откроют золотую коллекцию этого часа.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Это Hertz, Wonderful Life, очень жизнеутверждающая песня и практически программа к действию. Скоро послушаем Грета Гейтса, Unchained Melody, а еще у нас впереди инструментальная музыка и знаменитая скрипачка Линдси Стирлинг.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.
2: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Радио Ульяновск-ФМ. Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
2: Несмотря на приближение холодов, в Ульяновске уже началась масштабная подготовка к весеннему благоустройству. Городские службы готовят почву для будущих цветников, чтобы город встретил тепло яркими красками. Главным украшением станет площадь 50-летия Победы, где сейчас активно рыхлит землю для лучшего впитывания влаги. В октябре специалисты городского центра по благоустройству и озеленению высадят 38 тысяч луковиц тюльпанов, которые весной превратят 7 городских клумб общей площадью более 700 квадратных метров в настоящий цветочный ковер. Как рассказал директор учреждения Геннадий Маркунов, цветами дело не ограничится. Одновременно стартует кампания по обновлению зеленого щита, в рамках которого начнется высадка деревьев и кустарников, чтобы сделать Ульяновск еще уютнее. До конца текущего года в селах Ульяновской области запустят 32 новые вышки связи. С 2021 года в регионе уже построено 110 базовых станций, обеспечивших интернетом 4G более 28 тысяч сельчан. Губернатор Алексей Русских поручил сохранить темпы строительства. Область входит в пятерку самых активных регионов при голосовании за установку вышек. До 8 ноября продолжится голосование на следующий год, от которого зависит приоритетность появления интернета. В ближайшее время МТС и Т-Мобайл установят станции в селах Дубровка, Белый Ключ и еще 6 районах вдоль федеральных трасс. Центральный банк России предложил обязать банки учитывать при выдаче кредитов не только официальные займы, но и долги по неуплате ЖКУ, услугам связи и алиментам в том числе, если по ним уже начато исполнительное производство. Кроме того, регулятор намерен включить в расчет долговой нагрузки платежи по договорам рассрочки, а также проработает учет рассрочек от застройщиков, пишет ТАСС. Минпросвещение России направило в регионы методические рекомендации по организации преподавания физкультуры в текущем учебном году, подтвердив, что предмет остается обязательным с 1 по 11 класс. Для каждого уровня образования предусмотрены свои наборы спортивных модулей. Количество часов варьируется до 405 за начальную школу и будет увеличиваться. К занятиям допускаются только школьники с соответствующим медицинским заключением. При этом школа обязана учитывать группу здоровья ребенка. Ученые из британского университета Суррея синтезировали новый полимер, способный разложиться на газ уже при 90 градусах и полностью восстановить форму после остывания. Сообщается, что разработка поможет упростить промышленную переработку мусора и создать экономику замкнутого цикла, как ответ на глобальное распространение микропластика, хотя материал и не претендует на замену всех существующих пластиков. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей 74 копейки.
3: Реклама. Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
5: Завтра переменная облачность без осадков. Ветер восточный 3,8 метра в секунду. Ночью плюс 13-15. Днем плюс 19-21.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
0: сердца. Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Она стала настоящей культовой иконой поколения конца 90-х, начала нулевых на отечественной музыкальной сцене, полностью перевернув представление о популярной музыке того времени и предложив слушателям совершенно иную уникальную эстетику. Линда «Никогда», музыка, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова. Хорошего всем нам вечера. Майкл Джексон, мегахит «Билли Джин» у нас впереди. Уже вот-вот свежая песня «Миллион Фармер».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Сарай. Все для комфорта дома.

Майкл Джексон, Билли Джин. Там, где музыка, прежде всего, та самая, которая нам строить и жить помогает. Благо, что на первая половина задач на сегодня уже выполнена. Всем стремимся к завершению рабочего дня. Хорошего вечера. Далее здесь «Елка». Пара.

0: FM.
1: Половина седьмого на часах. Всем нам хорошего вечера. В нашей компании хорошо всегда. Далее Селин Дион, Бонжур, Партон, Мерси. А сейчас Анна Романова. И все то, чего мы с вами наверняка не знали о феях.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Феи – это собирательное название сверхъестественных существ и духов в фольклоре народов Западной Европы. Феи обладают магической силой, способностью менять облик и вмешиваться в жизнь людей. Сегодня феи. Исторически у фей не было крыльев, они летали сами по себе. Крылья добавили художники 19 века. Именно тогда феи начали рисовать в виде маленьких девочек или молодых девушек. Феи совсем не обязательно добрые существа. Они могли наказать человека безумием, превратить его в животное или украсть у него важную вещь. Чтобы не привлекать к себе внимание, люди никогда не произносили слово «фея» вслух. Их называли добрыми соседями или мирным народом. Попасть в мир фей тоже было опасно. Время там идет иначе. Короткий визит к ним может обернуться столетием в мире людей. От чар феи можно защититься камнем с естественным сквозным отверстием. У нас такие называют куриным боком. Считалось, что если посмотреть сквозь дыру в камне, то магия феи мгновенно рассеется. В честь феи назван маскировочный костюм шотландских снайперов Гилли Сьют. Гилли Ду – одинокий дух или фея, который жил в лесах Гэллаха и носил одежду из переплетенных листьев, мха и травы, полностью сливаясь с природой. В психологии есть понятие «эффект феи Динь-Динь». Оно названо в честь феи из Питера Пэна. Эффект заключается в том, что страх или комплекс существует до тех пор, пока в него верят. Долгое время считалось, что моделью для диснеевской «Динь-Динь» 1953 года была Мэрилин Монро, но на самом деле ею была забытая сейчас актриса Маргарет Кэрри. Образ доброй феи крестной – это искусственный образ, созданный французскими писателями в 18 веке. Прямые предки фей крестных – это древнегреческие Мойры и римские Парки, богини судьбы. Именно они являлись колыбелью новорожденного младенца и наделяли ребенка дарами или проклятиями. Домашним феям в Англии категорически запрещалось дарить одежду. Оставленная в подарок рубашка воспринималась ими как оскорбление, рабское клеймо или знак увольнения. Джоан Роулинг взяла только последнее значение. В «Гарри Поттере» домашние эльфы получали свободу, когда им дарили что-то из одежды. И что на первом месте? У каждого из нас дома хотя бы один раз в жизни было мыло фей. Слово «фейри» по-английски – это буквально «фея». В 1898 году британская маловаренная компания «Томас Хидли и Ко» выпустила новое потрясающе мягкое и воздушное мыло, которое решили назвать «фейри», то есть «волшебным».
3: Горячая десятка Анны Романовой.
5: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Ульяновске до 21 тепла.
0: Добрый вечер, Ульяновск.
6: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.
2: В компании любимой музыки осенним вечером особенно здорово. А впереди нас с вами ждет золотая коллекция. В тройке часа на этот раз лирика от Шакиры, Underneath Your Clothes, Парк Горького, Moscow Calling. В самом начале Murray Head и Одна ночь в Бангкоке.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск

Самое начало нулевых и Шакира, которая, оказывается, тоже умеет в лирику. Это наша золотая коллекция. Enigma Return to Innocence в дебюте нового музыкального следом Крис Ри. Но сначала музыка понятная без слов. Ричард Клайдерманг, Элизия.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Ульяновске до 21 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Хорошего всем вечера в компании любимой музыки. Это Крис Ри в поиске лета. Меня зовут Элина Гончарова. Рабочий день для большинства позади. И будем с удовольствием отдыхать. Алок и Халит, Dive Into Me впереди. Уже вот-вот с нами группа «Звери».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Все для комфорта дома.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.
2: Меньше слов, больше музыки, прекрасное настроение осенним вечером, приятный отдых и золотая коллекция впереди. На этот раз Моджо, Леди, Джессика, Джей, Касабланка и в самом начале блистательная, неповторимая Бонни Тайлер.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск-ФМ.

0: Именно такими были танцевальные ритмы начала нулевых Mojo Lady в нашей золотой коллекции. А скоро Lighthouse Family, лирика Run и музыка, понятная без слов, в финале часа Kenny G, мелодия Going Home.
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15. Днем в Ульяновске до 21 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Kiss from Rose с музыкой, которую мы любим, и в компании, которой отлично отдыхается осенним вечером, Леонид Агутин и Анжелика Варум. Впереди сейчас новости из мира моторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В начале нулевых на дорогах изредка можно было встретить странный футуристичный хэтчбэк из алюминия, который опередил свое время, но так и не стал популярным из-за высокой цены на него. В

0: для аксессуаров. Продажи в Европе стартуют уже этой зимой. Будет интересно, сможет ли электрокар вернуть должок за неудачу своего предка.
1: Ульяновск FM 104.2.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

Ульяновск-ФМ. Там, где музыка прежде всего. Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Ульяновске до 21 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

наша с ней основная задача — незастуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей, она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: 104.2. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Ульяновск FM.
1: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go, it comes back to you.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Ульяновске до 21 тепла.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Ульяновске до 21 тепла.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

а я шел домой по зимнему саду, по пустой мостовой. Он шел со мной рядом.

when shit's on things out. If we

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер 273-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.